Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего

Ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

мной журавли. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

черным кружевом льются, как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радио Лидер начинает свою работу в прямом эфире. С вами диджей Светогорский, и мы по традиции начинаем утренний эфир с утренней зарядки. Поздравляю, дорогие радиослушатели, всех с у вас с праздником Преображения Господня, с яблочным спасом. Я помню новый спас, сейчас яблочный спас, и еще будет ореховый, дорогие радиослушатели.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

Итак, вперед! И поднимите руки в сторону.

musical.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо грудь.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцу

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Раз, два, три, раз, проверка микрофона. Раз, два, три, раз, проверка микрофона. Объявление для диджея «Нежного солнышка». Я поведу один сегодня, потому что у меня классная программа, потому что у меня есть концертная версия сегодняшнего эфира. Поэтому сегодня будет очень интересно, будет очень смешно. Поэтому, по крайней мере, первый час с 14 до 15 я веду один, поэтому, чтобы не путаться, пока временно можешь с рубки выйти, чтобы я не сбивался, потому что я буду думать, что ты тоже в рубке, поэтому, пожалуйста, если не затруднит, пока можешь спуститься вниз временно. Если что, я скажу. Спасибо. Через 5 минут начнется эфир. Сегодня у меня очень классная программа. Я ее объявлю, когда начнется эфир. Это будет сюрприз, это будет классно, это будет смешно. Поэтому я приглашаю.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим огонь!

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». С вами сегодня до 16:00. Для вас будут интересные программы, классные песни и много-много чего интересного. И сегодня я решил немножечко разнообразить свой эфир. Я хочу вас познакомить с замечательным человеком из города Выборг, Ленинградская область, Владимир Виноградов. У него замечательный музыкальный проект, называется он «Пока мы дышим». Но, правда, этот эфир будет в записи, поскольку я брал интервью с ним на своей радиостанции. И если ему понравится действительно этот артист, можно ему написать. Я думаю, что он не откажет прийти к нам в объединение. И поэтому я сегодня просто хочу включить эфир. Он будет петь свои песни и рассказывать о себе. Конечно же, давайте послушаем. Владимир Виноградов, группа... Проект «Пока мы дышим» из города Выборг. Песни очень классные, романтические. Давайте послушаем, почему бы нет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой доброй и на самой гостеприимной радиостанции «Энса Светогорск». С вами за пультом Саша Петряков. И сегодня у нас необычный эфир. Сегодня у нас открытый микрофон. И в гостях у нас... Владимир Виноградов из города Выборг, и сейчас он расскажет о себе. Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, как уже Саша сказал. В музыке я очень давно. Вот, года, наверное, с 2006-го. В 2007 году у меня был первый концерт. И вот с того момента у меня все несется. Музыка моя... Вот. Пришел я к группе «Пока мы дышим». Точнее, это мой проект личный, и в нем пока что я один. Другой человек отсекся со временем. У него не получилось движение со мной вместе. Вот. Но я не угораю. Точнее, не угасаю. Не угасаю. Вот. Я набираю состав, коллектив, ищу. Так что, если есть музыканты, которые умеют играть, которые хотят... заниматься музыкой, прошу в личное сообщение ко мне на страничку ВКонтакте.
0: Сыграй какую-нибудь первую песню.
1: Первая песня будет называться «Заряжай». Небольшая история, сразу же расскажу этой песни. Я же такой мнительный человек, вот. И постоянно, что что-то кольнет, то сразу все умираю. И вот, одна же жена сказала: заряжай себя как воду. Хорошими словами. Все, заряжай.

заряди меня, как заряжают воду добрыми словами. Прямиком с порога я лучше, чем вчера, я глубже, чем сегодня утром. Даже не верю, что могу так. Голова свежа, высохло болото. Мне не нужна война за чужое что-то, лишь вы да я. И сцена, музыка, дорога, да. Для счастья мне нужно много.

0: Владимир, расскажи, пожалуйста, а когда ты первый раз вообще взял в руки гитару?
1: Ой, я вообще в детстве считал музыку для девочек, по-честному. Вот, однажды как-то мы поехали отдыхать, и я там заболел. Очень сильно заболел, температура была высокая. Вот. И мне в бреду захотелось заниматься музыкой. Меня отдали на гитару, на занятия гитарой. Меня не хотели брать в школу музыкальную, мне было 15 лет. Вот, но меня взяла заведующая этой школы. Вот. И 2 года я там отучился, но потом понял, что для меня рок-музыка ближе. Ну и понеслось.
0: А помнишь ли ты самый первый свой выход на сцену?
1: Да, помню. Это была группа Remorse. Это очень древний коллектив наш. Моя первая группа. Мы там были с черными челками. Эмма. Вот. Но я вышел туда не в очень трезвом состоянии, потому что это был мой первый концерт, и я боялся. Но после него я на всю жизнь понял, что под алкогольным опьянением никогда в жизни на сцену я больше не выйду.
0: А вот пришел вопрос, какие у вас музыкальные пристрастия?
1: И я не скажу, что я прям меломан-меломан. Но я люблю хорошую музыку, где хорошо поют. Вот. Вообще, я люблю тяжелую музыку в основном. Но как тяжелую? Бывает прям очень тяжелую, там, где вообще межнаговорить слов непонятно. Вот. Там, где рычания сплошные. Но больше всего я люблю, когда песня цепляет именно за струны души. Вот, и в определенный момент нужна очень тяжелая песня, в какой-то момент нужна лиричная песня, в какой-то момент нужна драйвовая песня. Вот. Если по исполнителям, то попозже скажу, какие нравятся. Саша?
0: Скажи, пожалуйста, а ты вот где мы с тобой встретились и выбор, где в музыкальном пространстве в городе звука, это был твой дебют или уже там ты был, выступал уже там?
1: Я однажды тоже выступал на сборной солянке, тоже были ребята, но там не было вот прям вот такую, как тебе сказать, было все как-то более гармонично в тот раз. Вот. Да и по звуку было клево. Ну там еще эти ближе к солнцу. Вроде бы на их звуки мы играли. Тогда первый раз, да, выступили. Выступил один тоже. Вот, так что это мой второй раз в городе звука. Ребята молодцы. Спасибо.
0: А где ты был вообще? А где ты, кстати, твой первый концерт был? А где ты первый раз вообще выступил?
1: Выборгском
0: Выборг
1: самом
0: был или
1: деле.
0: другой город?
1: Там город Выборг, ночной вояж. Город в замке. На замковом этом острове. Да, это был мой концерт с группой Remorse.
0: Кстати, рекомендую, дорогие радиослушатели, Выборг очень красивый город. Кстати, рекомендую Выборг, очень красивый город, есть что посмотреть. И Владимир, я думаю, со мной согласится, даже тот же парк Монрепо, чего стоит.
1: Да, парк Монреп — это отдельная история. Там гуляй, не перегуляй. И там и летом, и зимой красиво, да и весной, и осенью тоже. Кто любит какую? Для каждого погода, для каждого найдется свое место там. Свое место уединения, свое место силы. Саша?
0: Давай следующую песню.
1: Следующая песня у меня есть на всех музыкальных площадках нашей России. Вот. И можете ее найти. Называется она «Знаки». Артист, пока мы дышим. Смешанное чувство, когда в голове пустошь, а в сердце живы все мечты.

все само собой происходит. Даже когда с головой в омут уходим, бывает так, когда волной наши шлюпки относят к берегу. И вновь начинай все сначала. Да ведь нет же, пути узнали немало. Важно, чтобы хватило запала оттолкнуться вновь от причала.

0: Всем спасибо большое за прослушивание, Саша.
1: Владимир, у каждого человека есть мечта, а тем более сейчас были такие замечательные праздники, особенно вот новогодние. А о чем мечтаешь ты и сбылась ли твоя мечта?
0: Моя мечта, чтобы были все здоровы. Особенно моя семья, все близкие, родные. Это самая всегда большая мечта. И каждый раз на каждый на Новый год я загадываю это желание. Саша?
1: Владимир, скажи, пожалуйста, а был ли у тебя, может быть, в детстве, может быть, вот в таком возрасте, в котором ты сейчас, самый неожиданный подарок? Ну, ты получил, был какой-то неожиданный подарок?
0: Ну, на самом деле, да, мне исполнялось 30 лет, вот. Ну и жена подсуетилась и подарила мне 30 подарков. 30 на этот день рождения. Я устал их получать. Сначала мы приехали в коттедж, точнее, даже не приехали, а мне закрыли глаза и повезли меня в коттедж. Сняли его. А там уже меня ждали остальные сюрпризы. Друзья и тому подобное. Было круто. Саша?
1: Это вообще здорово получать подарки. А у каждого человека есть какой-то вот, бывает, неожиданный случай, или вот смешной случай, какой-то вот, может быть, интересный. А был ли такой случай у тебя? Можешь что-нибудь рассказать? Или юмористический случай, или какой-то смешной случай, или интересный случай из жизни?
0: Да, случаев было много, конечно, но что-то как-то мне сейчас на ум ни один не приходит. И были и смешные, и были и страшные, были и с казусами всякими разными. Вот, я подумаю, попозже, может быть, отвечу на этот вопросик. Саша?
1: А я хотел бы вот спросить, я знаю, что и твоя семья слушает наш эфир. Хотел спросить, а как вот действительно жена додумалась именно подарить именно 30 подарков? Как вот у нее так это получилось?
0: Ну, потому что я часто себе ничего не прошу. Вот, я такой человек, что я себе подарки в основном не дарю. Вот. И мне исполнилось 30 лет, и она захотела просто мне сделать вот такой вот обалденный подарок. Вот она у меня такая тоже. Девушка, моя красавица, умная и рукодельная. И с головой у нее все отлично.
1: И
0: Спонтанно.
1: музыкой только ты в семье занимаешься?
0: Нет, музыка я. У меня дочка еще поет. Вот. Она идет по моим стопам. Вот хочет на гитаре научиться играть. И, может быть, сегодня исполнит песню Короля и Шута в эфире.
1: А давай попробуем.
0: Готово? Сейчас быстренько найдем эту минусовочку. Точнее, она мне, сейчас включу ее.
2: Сейчас я включу ее.
0: Ну давай. Сейчас колоночку подключу. Попробуй спой под эту минусовочку. Только громко. Она та же самая.
2: А они сейчас ждут?
0: Да, ждут все. Ты готова?
2: Подождите, дай.
0: Она немножечко стесняется, потому что ни разу такого не делала, в принципе, как я.
1: Поддержим, поддержим. Все будет хорошо.
0: Давай, только громко и не переживай. Поняла? Все, давай. Сейчас на колонку не вышел, сейчас подождите секундочку. Все, вышло на колоночку. Все, Нюсь, поехала. Только громко. Все.

0: сучиться.
1: Ты более закручу.
0: И все по имам стремится. Спасибо большое, это была моя доченька. Давайте поаплодируем ей.
2: Саша, а расскажи, пожалуйста, где ты в Выборге выступала, в каких фестивалях, какие места завоевывала? Расскажи, пожалуйста, нам.
0: Я выступал несколько раз на ночном выезже. Некоторые, возможно, помнят такой фестиваль. Вот. В городе Светогорск мы с группой The Gravity два раза выступали, вот, два раза были участниками на фестивале Rockstorm. Нам очень понравился этот фестиваль. Молодцы. Первый раз мы выступали прям очень, ну, поздней ночью, где-то в 3 часа утра, наверное. Или в 2 часа утра, что-то такое. А второй раз дневная сцена была. Вот, много народу, детей. Я помню, как подбирали в этом фотографа. Давал, раздавал, стоят, фотографировались. Очень было классно. Вот. Дальше в зоне байк играл. В Санкт-Петербурге выступал. Во многих клубах. Вот. Из группы «Танцуй» моей прошлой группой. И также с «The Gravity». И как раз-таки с проектом «Пока мы дышим» я вот начал, да, сильно пытаться искать моменты выступлений. Саша?
2: А дочка где выступала?
0: А доченька выступала у нас в Доме культуры. Вот, там, где белая лошадь. Вот то, что там вот снизу получается сцена большая. Вот, несколько раз. Первый раз она там выступила от садика. Приехали отбирать людей по всему нашему Выборгскому району. Вот, отбирали людей, детей, кто будет там выступать. И вот от нашего садика отобрали ее. И вот она там выступала с песенкой. Первый раз, а второй и третий раз она уже от группы «Винил» выступала. Саша?
2: Владимир, у меня есть светогорский хороший человек, он поет песни, он как бы сам и пишет песни. У него была музыкальная группа, но, конечно, вот она распалась, потому что кто-то вот от наркотиков скончался, кто-то еще что-то. Он как бы сейчас как бы в свободном плавании и один. Если бы вот свести тебя с ним, как бы, контактами, я думаю, что ты бы взял бы, мне кажется, попробовали бы с ним что-то сыграть.
0: Ну, может быть, я, возможно, вообще его узнаю. Как его зовут-то?
2: Александр Твердохлебов.
0: Возможно, слышал, да. Ты сегодня убедился, что я на имена плоховат. А внешне всех помню. Саша.
2: Ну давай что-нибудь еще сыграем. Давай «Зацепило». Можешь попробовать?
0: «Зацепило». Она там в полной аранжировке. Я, конечно, могу ее попробовать сыграть в одну гитару, но это будет совершенно другая песня. Готовы тогда послушать? Я попробую.
2: Ну что?

0: Попробуем эксперимент, как эксперимент.
1: Давайте попробую, вспомнить надо только. Блин.

0: Блин, Саш, ты...
1: Давай тогда то, что ты играл в Городе Звука, если не получается.
0: Сейчас долго будет.
1: Давай тогда из Города Звука что-нибудь.
2: Сейчас долго будет выбирать опять. Я давно не играл в Звука что-нибудь.
0: Из Города Звука? Давай. Песня называется «В зиму». Как раз подходит под пейзажи за окном.

Это был небольшой открытый микрофон с Владимиром Виноградовым из города Выборка. Проект называется «Пока мы дышим». Очень классный проект. И если вы хотите, пишите мне. Я приглашу его в СССР. Это ассоциация, которая сделана нашим, получается, Сергеем 72. Он придет, с удовольствием даст интервью и ответит на все вопросы. Если вы этого хотите, конечно же, пишите как предложение мне в личные сообщения, либо в чате радиостанции. Я поговорю с Владимиром и скажу, чтобы можно прийти к нам на радио и вживую уже поучаствовать, а не в записи. А мы продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. У меня заготовлена классная программочка. Мы сегодня послушаем с вами замечательную группу «Неохутор». И первая песня, которую я поставлю, она называется «Байкеры».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, после... Прошу прощения, у меня трек убежал. Мы вернемся к вам, дорогие радиослушатели, после джингла М. Данчо. И приветствуем диджей Данчо с нами.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

0: Зазвучал это по джингл. Значит, с вами я тоже, диджей Данчо и диджей Светогорский. Мы с вами. И диджей Светогорский, принимай эстафету и ставь от себя что-нибудь, а я пойду что-нибудь подыщу.
1: Да, хорошо. И я хочу поставить следующий трек, конечно же, тоже смешной. Ну, у меня сегодня просто такое, как бы, идея сделать юмористический эфир для всех, немножечко поднять всем настроение. И потому что действительно смех, он продлевает жизнь, он как бы лечит, тоже когда-то является целительным таким средством от всех болезней. Поэтому сегодня у нас эфир чисто на юморе. И я поставлю следующую песню, она называется «Деревенская свадьба». Сегодня у меня на хутор.

0: Вот такой трек прозвучавший. Как тебе диджей Данчо такой трек? Ты случайно Тамаду не встречал, который ушел в отрыв? Куда он подевался?
1: Ну, он не подевался, да. Трек классный. Ну, очень понравился. А от меня будет «Инуговая империя шума», «Фантазер».

0: Вот такой вот был фантазер от меня. Надеюсь, тебе диджей Светогорский понравился. А я передаю тебе эстафету. Принимай.
1: Да, понравился, но мне вот созвучная песня, кстати, да, я ее и знаю. Фантазер, ты меня называла, фантазер, но там таких было мало. А я хочу поставить следующую песню, она, кстати, тоже классная. Тоже группа Неохутор. Она у меня сегодня загружена в плейлисте, потому что у группы Неохутор очень классные песни, у нее практически у этой группы все песни с юмором. А давайте мы совершим путешествие в деревню будущего и посмотрим, что же все-таки за деревня будущего. Я понимаю, деревня настоящая, деревня вот какая она есть. А что же за деревня будущего такая? Давайте-ка послушаем и узнаем об этом.

0: Вот такой трек прозвучавший, а я хочу передать эстафету диджей Данчо и спросить, диджей Данчо, скажи, пожалуйста, а какой ты видишь деревню будущего? Я, например, вижу, именно мое мнение, с умными устройствами. Допустим, бабка подходит, допустим, раньше, допустим, к деду, допустим, или кому-то, допустим, собеседник. А тут, Алиса, скажи, пожалуйста, а сколько время и какая сейчас погода? А ты какой видишь диджей Данчо деревню будущего?
1: Примерно такое же, да. Но насчет таких устройств, да, я уже скажу. Сейчас же, да, в деревнях улучшают жизнь, я согласен, в плане того, то, что вот есть даже для пастбищ, ну, чтобы коров пасти, вот эти электропастухи, которые автоматически срабатывают. Ну, короче, есть такие, и доильные аппараты тоже есть автоматические, то есть для, ну, тех, кто коров, коз доит, вот, то есть все к этому идем, то есть скоро и в деревне все это придет, вот. Но моя, конечно, мечта, чтобы еще и желательно нормальный интернет бы пришел в деревня, потому что вот у нас лично его пока нету, то есть кроме мобильного у нас такого нормального нету. Так, а я поставлю от себя песню Инна Шам «Любовь в деревне».

0: Вот такой трек от меня прозвучал, а я передаю эстафету диджею Светогорскому.
1: Да, я уже принял. И хочу сказать, диджей Данчо, как ты думаешь, вот цифровизация цифровизации, да, а все-таки нормальную такую жизнь как бы никто не отменял, потому что я понимаю, есть доильные аппараты автоматические, но ты корову же, допустим, на улицу, допустим, пастись сам же, это Алиса же не выведет, или, допустим, какое-то цифровое устройство, или, допустим, также яйца собрать, допустим, из-под курицы, допустим, если курица снесла яички, все равно же такой процесс, все равно же будет он постоянным, ты как думаешь?
0: Конечно, нормальные деревни они останутся, то есть у нас много таких, вот, очень много таких деревень, сел. Многих я знаю еще до сих пор фермы даже работают всякие, как вот раньше, вот. Ну, все это останется.
1: Да, конечно, я не спорю, потому что вообще в деревне вообще это рыбалка, это, допустим, русская печка. А вот тебя дальше с чем ассоциируется деревня? Вот вообще, что деревня для тебя? Именно для тебя, что деревня?
0: Свежий воздух, кайф, русская баня, это самое главное, и рыбалка.
1: Раз мы заговорили о
0: Ну,
1: рыбалке, скажи,
0: может, еще и
1: пожалуйста,
0: синовал.
1: а
0: Может,
1: какую
0: еще
1: ты
0: и
1: самую большую
0: синовал.
1: рыбу ты поймал? Ты ловил вообще рыбу? Какую самую большую рыбу ты поймал за все время?
0: Это было на соревнованиях, то есть когда я еще в колледже учился. Я в колледже учился, и у нас было соревнование по рыбалке между командами. И я тогда вытащил, не помню, правда, сколько килограмм, но он был очень огромный, то есть карася огроменного просто вытащил.
1: Не трави дольше, а то мы сейчас его вместе зажарим с тобой и съедим. Следующая песня, которую я поставлю, тоже группа будет не Охутор, потому что у нее действительно реально классные песни, и реально можно посмеяться. Давайте послушаем песню, называется «На Вамба на хуторе». Я так понимаю, Ламборджини, просто сокращенно «Вамба на хуторе». Давайте послушаем.

0: Продолжается наш эфир. Я передаю эстафетную палочку диджею Данчу и хочу сделать небольшое объявление. Сегодня в 19:00 Светогорская футбольная команда «Светогорец» принимает футбольную команду из города Выборг «Крепость». Встречайте, дорогие радиослушатели, диджея Данчо, и поболейте за команды. Как тебе, кстати, песня?
1: Да, песня шикарная. Я, пожалуй, поставлю песню «Честный, девочка моя, летай». Ну, понятно, для кого эта песня прозвучит, поэтому принимай.
2: Ты так красива, как зима после лета, развивай твои волосы по ветру, в облако мою любовь запускай. Девочка моя,

0: Вот такой трек прозвучал. Диджей Светогорский, премии эстафету.
1: Я тебе написал, продолжай дальше, объяви следующий трек, кавер ты хотел включить.
0: Теперь я поставлю для диджея Светогорского вот такой вот интересный кавер, который ему понравился от одной прекрасной девочки. Слушаем.

0: Любовь, морковь.
1: Этот трек прозвучал, а я теперь передаю с большим удовольствием эстафету диджею Светогорскому, ведь у тебя, наверное, еще есть какие-нибудь новиночки.
2: Конечно, как это нету, иначе я не диджей Светогорский. Я, наверное, знаешь, что дальше сделаю? Я, наверное, сейчас тебе отвечу тем же, что ты поставил, и для Настюши, первая песня, которая у тебя была, я отвечу тебе тем же, ведь она действительно у тебя кайфовая девчонка. Я знаю, что ты с этим согласен, и сейчас узнаешь.

0: Диджей Данчо я ничего не делал, потому что у меня эта песня как раз была по порядку в моем плейлисте. Как тебе такой ответ?
1: Трек, спасибо большое. А я поставлю тебе веселый трек один. И для всех девушек это будет: «О боже, я опять беременна».

0: Вот такой трек прозвучал, ну как он тебе, диджей Светогорский, и прими
1: Да, очень классный трек, дорогие радиослушатели. И хочу сказать, что да, выходит диджей Островок у нас, поэтому у нас осталось не так много времени, дорогие радиослушатели, буквально 20-25 минут, чтобы ему 5 минут дать подготовиться. Следующая песня, которую я поставлю, она будет также группа «Неохутор». Песня называется «Матрешка».

0: Как говорится, все, кино не будет. Электричество кончилось. Диджей Данч, твоя эстафетная палочка.
1: Принял. Так, у меня будет очень интересный трек. Сейчас я его добавлю для вас. Перенесу. Так. Это будет песня называться «До утра». Короче, позажигаем.

0: Вот такой вот от меня трек прозвучал. Я передаю эстафету диджею Светогорскому. Принимай.
1: А я уже принял. Сейчас я пока прочитал рабочий чат. Хочу сказать, диджей Данчо, да, Сергей 72 предложил Андрея Мамонова выйти уже сегодня в 16.00. Поэтому, дорогие радиослушатели, мы сейчас вместе с Данчо объявим, что... 16.00 придет сегодня на эфир и будет уже в свои смены работать Островок 123. Ты его пока сейчас поприветствуй, и я поставлю следующий трек.
0: Я тоже приветствую и желаю тебе легкого эфира Островок 123 и классных благодарных слушателей. И диджей Светогорский, ставь трек.
1: А с тобой мы сейчас, диджей Данчо, мы сейчас с тобой немножечко в наш эфир добавим немножечко перчика.

0: А я на такой радостной ноте, на такой классной ноте передаю эстафетную палочку. Как вы думаете, кому? Конечно же, Настюшиному перчику.
1: Котику может передавать. Ой, что? Я поставлю для тебя, диджей Светогорский, Зина Бомба. На посошок. Поехали!
2: Кто там такси вызывает? Куда пальто надел?

0: Верно. Что-то в спид-коврике, но это да. Я передаю эстафету тебе, возвращаю. Диджей Светогорский, принимай.
1: Я принял уже эстафету, и я хочу сказать, что я на коврике не сплю, я сплю строго на диване. И это очень, кстати, классно. Хочу поставить следующую песню с вами группы Неохутор. Она называется так. Танюшка-конопушка, самая четкая в деревне. Давайте послушаем.

0: Уважаемые коллеги, диджеи, уважаемые слушатели, уважаемые друзья, други и подруги, я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели, до завтра. В 10 утра будет зарядка, в 14.00 будет также классный эфир, дорогие радиослушатели, как и все остальные. Хочу пожелать Островку 123 с возвращением, хочу сказать, легкого эфира, ему классных композиций, благодарных диджеев, благодарных, конечно же, слушателей, активных заказов, дорогие радио, хочу пожелать. И хочу передать эстафетную палочку для последнего трека, и чтобы тоже попрощался, диджею Данчо. А с вами был диджей Светогорский, всем до новых встреч. И спасибо, что слушали наш эфир.
1: У меня хватит на последний трек время. Вот, я тоже со всеми попрощаюсь сразу. С вами был диджей Данчо. Услышимся обязательно. Мы вместе с вами, дорогие радиослушатели. Ну а теперь прогулка с месяцем. Михаил Круг завершает сегодняшний эфир.

вечность никто не ушел. И близится он, одиночество вечно.

Ну, скажи, я приветствую. С вами диджей Островок 123. Рад с вами вновь встретиться. И в ближайшие 2 часа, ну, то есть 16 до 18, я проведу с вами это время. Ну, уйду, конечно, чуть пораньше, потому что, чтобы освободить другим диджеям время. Вот. Ну, а пока пишите свои музыкальные заказики мне в личные сообщения, а пока мы послушаем от меня первую композицию. Виктор Дорин, я променял гитару на любовь, от меня для всех.

Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня, Виктор Дорин, я променял гитару на любовь. Ну а пока заказиков нет, я поставлю композицию, опять же, от себя, для всех. Вячеслав Евдокимов, Фантазия.

Добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо Островку за ее эфир. А сейчас послушаем фантазер. И я жду ваши заказы.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Это был фантазер. А сейчас послушаем заказ от Данилы. И будет ли он с Алсонг «Вольная дорога»?

Это был заказ от Данилы. И был ли он вольно? А сейчас послушаем песню «Я несу тебе ромашки». И будет Дмитрий Глен, девочка любимая.

0: это была группа Dead Blondie, не такая, как все. Послушаем заказ от Данилы. И будет Стас Денисов. Салам-салам, родной Узбекистан.
1: Ну что ж, специально для всех ташкентских, кого разбросало по белому свету, для всего бывшего Советского Союза, для Питера, для Москвы, для Киева, а также для Германии, для Италии, для Франции, для Соединенных Штатов, специально для вас звучит этот музыкальный... В общем, одним словом, для всех челанзарских.

0: Это был Стас Салам Салам, родной Узбекистан, и это был заказ от Данилы. А сейчас послушаем Михаил Гудовских «Взрослая дочь».
1: Когда-то ты засыпала под мой тихий голос и верила, что папа может все. Взрослая, и мне труднее всего принять,

хочется, как прежде, укрывать. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства. Если вдруг тебе однажды станет холодно в пути, знаю, у папы, как и раньше, можно силу обрести.

Моя девочка уже не просит сказку. Но для папы ты останешься такой, той малышкой, что когда-то заснула под мой голос.

0: под родной.
1: Это был Михаил Гудовский, взрослая дочь. А сейчас послушаем дискотека «Давай, давай». И будет песня «Я несу тебе ромашки».

пирожки, ромашки и дискотека. Давай-давай. А сейчас послушаем два заказа нон-стопом от Данилы. И будет Женя Юдина и Дезя.

Тим Модерн Клуб, ты мне так не подходишь. И Шторм, и Женя Юдина. И это были два заказа от... А сейчас послушаем «Стрела любви», и будет F7, «Ночь».

Это была «Стрела любви», а сейчас послушаем заказ от Данилы и будет «Чили-чили, чапа».

Это был заказ диджея Данчо Котика. И была песня Чили Чипи-Чипи Чапа-Чапа. А сейчас послушаем M7 Ночь и будет диджей Тектоник огнем воспоминания.

Это были диджей Тектоник, горят огнем воспоминаний, и MC7, ночь. А сейчас послушаем дуэт «Гравитация», летний дождь. И будет песенка на языке

Это была и песенка на английском языке. А сейчас послушаем лисицу. Ты там в Тюмени. И будет Филоника. А у меня все хорошо. Ты там в Тюмени.

Два человека полюбили. Он был упрям, она не уступала. Ох, нервы потребовали.

это была Вероника, а у меня все хорошо, и был Лисицын. Ты там в Тюмени? А сейчас послушаем во имя, и будет я тише, тише.

Это была я, «Тише, тише» и песня «Во имя любви». А сейчас послушаем «Она я». Снимаем маски.

Это была «Снимаю маски, господа», а с вами была диджей Эвелина. И встречаем Евгению Яковлеву и Вадима Карпинского и пожелаем им легкого эфира.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами диджей Янтарь и мой любимый соведущий Белый Кит.
1: Да-да-да, привет-привет, всем хорошего настроения, тут спрашивают меня, где поблизости я живу. А железные дороги, это значит, вот где салон быта, остановочка, вот туда вот, короче говоря, и ты сам, как выходишь, и прямо вот магазин Венеции, еще раньше назывался. Был такой. И вот за Венецией я живу. Вот туда. Улица Ладожская называется. Вот там. Так что, вот как-то так вот. На вопрос компотика я ответил довольно-таки. Сейчас я посмотрю тут, что прилетает у нас. Ага. Посмотрю сейчас все сообщения, которые есть. Кстати, классные треки у нас звучат сегодня. Наши заставочки отзвучали. Сейчас я поставлю, если не против, Женя, свою композицию.
0: Конечно, ставь.
1: Поехали дальше вот с такой для начала.

0: I don't puke.
1: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек прозвучавший. Отличная тема сейчас была в нашем эфире. А тут у нас чего? У нас, походу, Смониловка началась, я так понимаю. Это у нас наш слушатель Компотик, да, я так понимаю.
0: Компотик?
1: Ты кому в гости собираешься, ко мне или к Женьке? Ты напиши точнее. А тут что-то как-то я это самое. Вот, так что...
0: Меня вообще дома нету.
1: Да, да, дома нету, поэтому... Как бы так. Сейчас посмотрим, что у нас еще пишут в нашем чатике. Ага. Ну, а бы я тебе поставлю, Слав 60.
0: Из Пензы Вадим.
1: Из Пензы я. Так что вот так вот. Поэтому я свой трек и поставил. Так, у нас находится в совсем другом месте. Хотя мы работаем на паре. Так что вот так вот, друзья мои, так бывает. Ну что, уже у меня заказик скачался. И Слава 60 у нас принимает его, конечно же, я поставлю его. Давненько у нас Абба не звучало. Сейчас послушаем композицию СОС через пару секунд. Оставайтесь с нами.

0: Нашел,
1: Вот такой вот у
0: нашел.
1: нас трек, прозвучавший в эфирчике. Мы движемся дальше, конечно же. Звони, забирай микрофончик.
0: Да, спасибо большое, Вадим. У меня уже прилетают потихоньку заказики. И первый заказ у меня от Вячеслава 60. Михаил Шафутинский, «Случайность».
1: Давайте послушаем.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Вот такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели, у нас для Вячеслава 61.
1: Да, хороший, кстати, трек. Спасибо большое. И знаешь, у меня тут еще новиночки кое-какие собрались. Я сегодня полазил немножко по Яндекс.Музыке. Вот. А что касаемо, Игорь, я тебе скажу, что я гостей сегодня не принимаю, так что, к сожалению, извини, не получится. Вот. А насчет того, чтобы послушать радиостанцию «Лидеры» либо какие-то мои другие радиоканалы, пожалуйста, обращайся. Ну, найдешь меня ВКонтакте, также Вадим Карпинский, Пенза. И, ну, в общем-то, ВКонтакте, в Одноклассниках я есть везде практически. В общем, вот так. Ну что, Азамат Исенгазин продолжит далее через пару секунд. Новиночка.

0: Азамат Исенгазин, прозвучавший только что с новиночкой, дорогие друзья. Ну что ж, а мы продолжаем. Если заказики есть, поставлю, а пока... Пока у меня вроде бы их нет. Вижу, что еще сообщение в личку прилетает по поводу тех треков, которые присылал мне один слушатель. Вот, я тогда попробую посмотреть еще. Ну, пока давай, Жень, продолжи ты.
1: Да, вот у меня тоже есть заказик от нашего слушателя, и он прозвучит вот такой.

0: Вот такой заказик прозвучал для нашего радиослушателя, уважаемые радиослушатели. Вот, Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Вот, кстати, вот прилетело мне сообщение на почту, как раз-таки на нашу ротвейлерскую. Скажу так, что почта работает только для входящих сообщений, отвечаем мы только здесь, на радио. То, что на радио не отвечает, но бывает такое, то, что, может быть, если вы раньше приходили, то, может, и не было, потому что доступ к почте имею только я. Как и владелец аккаунта, я имею доступ сюда. Поэтому как бы так вот, дорогие друзья. А мы тем временем продолжаем дальше. И, наверное, еще одну новиночку мы с вами послушаем. Я ее сейчас как раз загружаю. Тоже прилетевшая ко мне. Ну, так я опять же с Яндекс.Музыки все это дело скоммунякал. Вот, и, конечно же, мы ее заценим, послушаем. Так что готовьтесь, друзья. Все самое интересное впереди. Вот. И следующий трек. Так, а у нас вот это будет. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Да, именно оно прозвучит дальше. Поехали. Поехали.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот это играет потихонечку в нашем эфирчике. Сматом нельзя, конечно, песню поставить, потому что нас начальство поругает за такое. Да и к тому же закон Российской Федерации у нас как бы не совсем разрешает эти песни ставить. Только если какой-нибудь специализированный канал появится у меня, вот тогда можно там. А здесь нельзя, потому что можно нарваться на проблемы. Как бы так. Жень, я думаю, там у тебя что-то есть?
1: Да, у меня есть заказик.
0: Ну, завуалированный, кстати, можно. Завуалированный поставьте. Можно, конечно, кинь там какую-нибудь в личку. Я тогда сейчас поищу. Послушаю и поставлю, если такое, чтобы тогда уже. Вот.
1: Так, ну, что... пока ты ищешь трек от нашего слушателя Игоря. Я поставлю трек для Вячеслава 61, «Фабрика, незабудка».

0: Вот такой замечательный трек прозвучал от группы «Фабрика». Честно говоря, я не слышал еще такой композиции.
1: Ты про какую имеешь?
0: Это, вот правда, точно новиночка. Про незабудку.
1: А, ну да-да-да.
0: Вот. Да. А я хочу сказать Игорю, вы можете скинуть мне в одну строчку, так мне песню не найти?
1: Да сейчас найдем, господи, проблем что ли? Сейчас найдем. Так, сейчас пока тут пусть немножко в этом деле. Вот. И, конечно же, послушаем все.
0: Все, принципе, что я найду. Подожди, может, я найду.
1: Найдешь, куда ты денешься с подводной лодки-то? Ё-моё.
0: Да, скачиваешь бесплатно.
1: Просто нажимай и скачивай там, и все. Она, в принципе, там не такая уж и...
0: А, все, я нашла.
1: Раз нашла. Сейчас поставишь или чуть позже?
0: Так мне еще надо скачать ее.
1: Ну, скачивай пока, тогда поехали дальше с такой, с очередной миночкой.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший, красивенький, романтичный. Женя, забирай микрофончик, он твой.
1: Да, спасибо огромное. Вадим, знаешь, вот я знаю, что это у тебя новиночка сегодняшняя. И, честно говоря, очень красивый трек.
0: Да, он в 26-м году вышел, как раз-таки я вот смотрю по метаданам.
1: А я хочу поставить заказик от Игоря Найк Борзов «Лошадка».
0: Давай, запускай. Давненько не слушали, кстати, этот трек красивый.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

Дорогие друзья, маленькая лошадка, многих борзов, прозвучавшая в нашем эфире. Мы тем временем продолжаем, и я хочу еще поставить 4 композиции, которые новиночки у меня остались. Так что поехали послушаем, и если, конечно, заказики будут, поставлю тоже.

0: Этот комплект мы послушаем чуть попозже, друзья. Мы продолжаем двигаться дальше. И сейчас хочу вот... Игорь, слушай, ты тут аккуратнее в чатике, а то могут и забанить наши диджеи за хулиганство. Даже я могу это сделать. Поэтому будь аккуратнее, пожалуйста. Предупреждение тебе сразу выдаю на это дело. Будь аккуратны, пожалуйста, все в чатике. Но заказы песни можно делать без проблем. Женя, продолжи.
1: Да, продолжу, конечно. И ты знаешь, мне заказик поступил от нашего с тобой коллеги. От диджея Чанча. От диджея Данча, да. И следующая композиция называется «Мама».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала для диджея Данча, уважаемые радиослушатели. Вот, Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Ну, ты как раз вот трек начал звучать, я его приостановил, так что сейчас мы послушаем.

0: Не люби, жена, то так называется песня, прозвучавшая только что Верочки. Ну, друзья. Ух, да. Что скажешь, Женя, по поводу вот такого?
1: Ну, ты знаешь, я, если честно, такой трек тоже ничего мне он понравился. Не знаю, как нашим радиослушателям.
0: Ну, это трек новиночка, я еще раз говорю, то что вот у нас так. Продолжаешь? Ну, я пока посмотрю, что еще.
1: А у меня следующий заказ от Игоря, от группы «Ноль». Иду курю.
0: О, хороший трек, давай запускай.

0: Вот такая композиция, уважаемые радиослушатели, прозвучала. Вадима, ты что-нибудь поставишь?
1: Я поставлю, но прежде чем это сделаю, скажу только одно. Курение вредно вашему здоровью, так что лучше не курить. Вот так вот. Ну, а песенка, конечно, старенькая, от группы «Ноль» прозвучавшая. Давненько я ее не слышал, в общем, как-то так. Навеяло воспоминания какое-то мне, навеяло. Но сейчас послушаем заказик от Данчи через пару секунд.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой заказик прозвучавший, отдача у нас, а мы движемся далее. Женя, микрофон твой.
1: Да, конечно, спасибо огромное. А я сейчас поставлю для нашего следующего радиослушателя вот такую композицию.

новый день, что он нам несет, что там выпадет, чет или нечет. Тихо внутренний голос мне шепчет: не волнуйся, Бог тебя спасет. Новый день, что он нам несет, что там выпадет, чет или нечет. Тихо внутренний голос мне шепчет:

0: Какая композиция прозвучала для нашего радиослушателя?
1: А это еще Николаю, что кроме рабочей почты, которая у тебя есть, никаких больше не даю. Так что вот так. Вот дальше послушаем вот такую тему.

0: Такой китайский трек у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Надеюсь, вам понравилось. А, Жень, ты при микрофончике выскажешь по поводу того, что ты мне сказал за кадром.
1: Да, вот мне тут заказывает Николай композиции. Николай, вы знаете, я хочу вам сказать так. Мы такие композиции на нашем радио не ставим, которые пишете вы. Я так поняла, что вы пишете песни. Но мы такие композиции, и просто такие композиции наши радиослушатели не поймут. И могут разбежаться. У нас и так их мало. Вадим, я думаю, ты со мной
0: Да, это вот и
1: согласишься?
0: воспользуюсь, потому что действительно так может случиться. Вот, что радиостанция либо развалится, либо еще что-нибудь, а нам этого не надо. Поэтому, пожалуйста, если вы уж пишете песни, пишите как бы по нормальной. Есть нейросеть, в конце концов. Вот, там вполне можно адекватно написать треки. Вот, на те же слова, там какие-то, и музыка, то есть какие-то там, которые пишете, да? То есть нейронку можно использовать. Платную, бесплатную, там неважно. Вот, так что вот как так. Я думаю, что поставишь что-нибудь дальше.
1: Да, ты знаешь, я поставлю тогда пока. Как композиции нету никаких. А я вот поставлю вот такую трогательную композицию.
0: Давай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Романтичная тема, спасибо большое. А мы движемся дальше, и сейчас послушаем вот эту тему еще одну, которая мне попалась недавно.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такое «Следы дорог» у нас прозвучали. Кстати, Жень, как тебе?
1: Ты знаешь, мне очень понравился трек.
0: Ну, красивый такой, ну, знаешь, со своим смыслом, конечно. Трек этот вышел, кстати, я скажу, в 25-м году. Довольно-таки интересная работа. Но слушай, почему-то я ее только недавно. Жень, продолжай.
1: А я поставлю, знаешь что, Евгений Путилов, ты самая красивая.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, дальше тебе слово даем.
1: А дальше Депеш Мод с такой вот интересной концертной версией.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек интересненький у нас прозвучал от Depeche Mode. Кстати, когда вот я смотрел концерт как раз с этой композицией, которая только что у нас отзвучала, после этого трека, там еще парочку треков прозвучало, когда уже это все вокалист спел эту песню. И потом зрительный зал все продолжали вот эту концовку вот именно вот этой песни. Это было что-то, это было круто, это было что-то с чем-то, просто-напросто. Я не знаю, как это вообще с чем это сочетается, но это реально круто было. Вот, как-то так вот. Что ты скажешь, Жень, по этому поводу?
1: Ты знаешь, мне, не знаю, мне что-то вот такие вот, которые тебе ставишь композиции, стали почему-то очень нравиться.
0: Ну, потому что интересные темы. Потому что они же есть, и концерт, кстати, я потом тебе как-нибудь покажу, там двухчасовой там, в принципе, как они там выступали, как он там уже по сцене там все это... Ну, сама понимаешь, на сцене жарко, я выступал уже без майки там, все вот это. Я потом еще кое-что поищу, поставлю. А пока у нас времени с тобой еще есть на то, чтобы буквально 10 минут... Я думаю, что парочку успеем засунуть.
1: Господи.
0: Чего такое?
1: Чтобы не поставить так интересно, да, вот как-то, чтобы так. Ладно, я поставлю вот так.
0: Давай.
1: Самое желанное называется.
0: Запускай.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. А я хочу сказать Игорю. Игорь, ты знаешь, у нас осталось буквально 5 минут. Мы работаем еще завтра на лидере. Мы вашу композицию сегодня уже поставить не успеваем.
1: Или поставит уже кофеек. Потому что она примет эфирчик скоро после нас. Так что она там уже будет руководить эфиром, а мы, я думаю, надо будет прощаться, наверное, уже.
0: Да, в принципе, осталось 4 минуты.
1: Тогда и прощаемся, и ставлю финальным. Тебе слава. Женечка, под финал как раз тебе. Услышимся, как обычно. Так что всем удачи, всем пока-пока.
0: Да, всем хочется сказать огромное спасибо. Всем пока-пока.
1: До завтра, как обычно, в это же время.

0: сейчас. Вот у нас. Угу.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Приветствуйте, кто к нам присоединился на радиостанции Лидер. С вами ближайшие 2 часа буду я, кофеёк. Тут уже начали борзеть, и они сидят уже в бане. Так что легкого вам пара. Если хорошо себя будете вести, то выпущу из бани. Так. Ну что же, послушаем мы нашу рекламу чатов-партнеров. Так, сейчас я только ее забыла, где она? Так, ага, вот она.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
3: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.
5: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Вот такая композиция прозвучала от меня. Пицца, мой друг. Это, как бы сказать, моя песня. Я ее написала. Вот, есть заказик от юзера. Ой, какие хорошие циферки. Это бесконечность. Три восьмерки. Принимайте свой трек. Ну, вы, правда, не по-русски написали, но я буковки знакомые увидела и переписала песню.

Какой ритмичный трек прозвучал. Заказик от трех восьмерок. 8-8-8. Я иногда, периодически включаю перевод. Вроде бы такие слова, не наши, незнакомые. А на русский язык перевожу. Там такие красивые, красивый текст. Вот. Так, далее двигаемся дальше. Жду от вас заказики. Но от меня будет трек. Не буди меня.

Да, вот такой трек был. Приснись мне, фара ночи. Так, следующий трек будет Диги Ди.

Вот. Диги-ди. Так, заказиков пока нету, пока вы разминаетесь. Ну ладно, будет трек от меня. Давайте послушаем старенький-старенький трек группы от МГК «Свечи».

Свечи, группа МГК. Далее будет девочка Луна. Як 40.

О, как круто! Не только я там была со свечками. Тут еще и Микола пришел со своей свечкой. Ты что, Микола, хочешь романтику устроить мне тут? Да. Я со свечкой, ты со свечкой. Ты смотри. Ух, фульган.

Да, с такой свечкой романтики точно не будет. Микола Непитевский. Так, следующий заказик звучит от, хотел сказать, от Данча, от Даниила. 199-233. Принимайте новый день.

Новый день, что он нам несет? Что там выпадет, чет или нечет? Тихо внутренний голос мне шепчет: не волнуйся, Бог тебя спасет. Новый день, что он нам несет? Что там выпадет, чет или нечет? Тихо внутренний голос мне шепчет:

Мачете – это был заказик от Даниила. Так, ну заказиков нету, будет река от меня. Будет кавер на группу. Сейчас. Кредо, вот, точно вспомнила. Чудная долина.

Вот такая вот чудная долина была. Кавер на группу Кредо. Приветствую тех, кто к нам присоединился на радиостанцию Лидер. Так, далее будет у нас розовый вечер.

Вот такой вот розовый вечер был. Так, сейчас, секундочку. Сейчас я кое-что я скачаю. Так. Где оплата? Оплата прошла. А где? Сейчас послушаем, проверим. Блин. А, во. Все. Так, будет трек. Стихи не мои, они взяты с интернета. Но... Ой. Ничего себе. Так. Вот этого не надо копировать. Во. Есть. Музыка написана через нейросеть. Во. Так что мы сейчас ее и послушаем. А вы скажете, про что эта песенка? Про что?

Ты, ну да, про меня. Ты правильно угадала, нежное солнышко. Так что приз тебе, принимай. Ой, секундочку. Так, что-то я сегодня. Чего-то я сегодня торможу. Я догадалась. Я теперь точно знаю. Меня все лето жарило летом. Вот-вот. Уже конец лета. Подходит к концу лета. И я сижу, как жареный кофеек. А заказик от нежного солнышка для всех. Жаркое лето.

Вот такое вот жаркое лето было у нас. Представляете, Нестор Петрович сегодня в кроссворде увидела вопрос, и с ним три буквы. Очень странный кроссворд. Это слово «иже». Довольно-таки известное выражение. Скажите, у вас не будет ластика? Ага. А она там подумала что-то другое с этими тремя буковками. Ужас. Так. О! А я сейчас по газам, темно, ничего не видно, а я по газам давлю-давлю.

Ну, вот, короче, я покаталась по газам. Так, заказиков нету. Ну, ладно, будет у нас тогда пьяный туман. Кстати, у нас сегодня утром был такой страшный туман. До очень долго-долго стоял. Почти до 10 часов утра. Что у нас на радио пьяный туман.

Вот такой вот пьяный туман. Хотела я что-то другое сказать, и мозги мне перепутались, потому что я там кое-что почитала. Так, что? Ага, ты невесту хочешь? Я тут думала, солнышко, ты по мальчикам, а ты по девочкам. Невесту. Ладно, пойду я что-нибудь тебе найду. От меня будет у нас так. Перепутал с пьяну. О как.

Да, со мной жить очень интересно, потому что любой мой закидон – это новое направление в психиатрии. Вот и у нас палата номер 6, нежное солнышко заказала братьев Гаязовых и невесту. Принимай я.

Без 5 минут жена до моего эфира, то осталось 40 минут. Ух ты, ничего себе. Да, время-то бежит-то как. Так. Вот такой закатик был от нежного солнышка. Братья Грязовы, невеста. Так, что же я вам такое сейчас поставлю? А я вам поставлю... Ирина Круг и Алексей Брянцев. Я обидел тебя. Прости.

Это был ё-моё, Алексей Брянцев и Ирина Круг. Я обидел тебя, прости. Так, летим мы дальше. Лети.

Это была у нас интонация. Летим. Так, а далее будет у нас 100-134. Между нами любовь.

Ну вот, можно же было что-нибудь-то заказать. Микола, чем избежать куда-то на какую-то почту, на какую-то там Макс, Телеграм или 100 грамм. Ты можешь так заказать.

Ua, какой заказчик был. А, Микулы Непитевского. Я хорошенькая. Если кто к нам присоединился, это семь семерок. Твой заказик я приняла, пойду я искать, но от меня будет. Так, давайте послушаем мы. О, Аркадиаса, танцор диско.

Так, ну я то все, я точно не танцор диско. Я что-то сомневаюсь, тот заказик или нет. Нет, даже сомневаюсь. А 7 из 7-ок. Ну, пробую. Если это не то, то, ну, извиняйте. Копалась, копалась я везде, но не нашла.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду ваши заказики в личное сообщение Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.

0: Королева принимает ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди будал ей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал.

Сосед Иван, ну то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарил липой на поляночке, другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них видать как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

только девятка. 140 в поворот по трассе дождевой, сердцем больной. Ведь звал ее своей женой. Слетел с трассы, конец, оборвалась вся пленка. В телефоне смс: Антон, я жду ребенка.

По трассе дождевой, сердцем больной, ведь звал ее своей женой. Слетел с трассы конец, оборвалась вся пленка. В телефоне смс: Антон, я жду ребенка.

Это был заказ от МПЧ от Фортуна. Николай Непитерский, диджей Данчо Котик. Прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: МП-чат Фортуна принимает ваш музыкальный заказ.
1: Однажды маленький дракон решил податься в мир. Он знать не знал, что есть закон, который запретил ходить драконом к людям в свет с десяток уж веков. Но что малютке тот запрет, взлетел и был таков. Наш невелик дракончик был

0: Ешь,
1: ешь, я не отберу. Он мясо съел, глотнул омлет, но порция мала. Глядит в глаза, добавки нет. Сам кроха, во дела. С наперсток может быть дракон, а ест, ну что, мужик? Я был серьезно удивлен, как влезло

сдержать не смог. Он учинил такой бедлам, исследовал жилье, в коробку

Я слонов водил. Ну а однажды он сказал прям русским языком:

примета то, не зря он тут сидит. Пусть вороны приносят неудачу, но белый он победу нам дает.

Принц выдохнул, не в силах говорить. В тот день, что называют светом лета, должны мы ритуал сей совершить.

И это был заказ от МПЧ от Фортуна. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве, уважаемые радиослушатели Радио Лидер.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.